Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: вами Иваново FM.
1: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число регионов с рекордным падением мобильного трафика. Российские операторы связи начали фиксировать снижение объемов потребления мобильного интернета. Если в 2025-м трафик продолжал расти, то в первой половине 2026-го тенденция изменилась. Как пишут ведомости, самое существенное падение отмечено в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Более чем на 40%. Эксперты связывают изменение динамики с регулярными ограничениями работы мобильного интернета. При этом полного отказа от доступа в сеть не происходит. Пользователи все чаще переходят на альтернативные способы подключения, прежде всего публичные сети Wi-Fi и домашний проводной интернет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале осени. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025-м. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. В Иванове обновили проезжую часть на проспекте Строителей. Новый асфальт появился на участке от Ясеня до улицы Огнеборцев. Ремонт сделали за счет городских средств. На днях чиновники провели приемку. В ходе нее представители Народного фронта обратили внимание на две дороги, которые давно ждут ремонта. Это улица Кудряшова и 5-я Калиновская. В мэрии сообщили, что уже включили их в план на следующий год. На 5-й Калиновской прямо сейчас идет определение подрядчика. Там ремонт может начаться уже осенью.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 июля.
1: Год 1830.
2: Во Франции началась июльская буржуазная революция. Непосредственным поводом послужили подписанные французским королем Карлом X ордонансы о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензам и об усилении репрессий против прогрессивной прессы. 27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло массовое вооруженное восстание под лозунгом «Защиты конституционной хартии 1814 года и смещения кабинета Полиньяка». Главной движущей силой революции были рабочие и ремесленники. Их поддержала мелкая и средняя буржуазия, а также передовая часть интеллигенции. В результате этих событий 2 августа Карл X отрекся от престола, 7 августа 1830 года была установлена июльская монархия, а Луи Филипп провозглашен королем французов. Вследствие июльской революции власть окончательно перешла в руки буржуазии, и во Франции установилась буржуазная монархия.
1: Год 1841.
2: В этот день на дуэли был убит Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург и художник. По словам современников, Михаил был очень вспыльчивым и закрытым человеком. При первом знакомстве распознать его настоящую личность мог не каждый. Найти почитателей своему литературному таланту Лермонтову тоже удалось не сразу. Очень долгое время его стихи были известны только в офицерских кружках. Слава пришла к Михаилу со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено Пушкину. Не умеющий скрывать своих чувств, Лермонтов нередко становился участником дуэлей и скандалов. Еще по возвращении из Кавказа Лермонтов ухаживал за княгиней Щербатовой. За ней же ухаживал и сын французского посла. Результатом стала еще одна дуэль и еще одна ссылка на Кавказ. Поэтому было приказано постоянно держать на первой линии фронта. Лермонтов на войне отличался доблестью и абсолютным хладнокровием. В Пятигорске, возвращаясь из отпуска, он встретил старого знакомого по юнкерской школе, майора Николая Мартынова. Лермонтов, как всегда, извил и отпускал обидные шутки в адрес Мартынова. Вспыхнула ссора. 27 июля 1841 года на дуэли Лермонтов специально промахнулся, а Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту. Мартынов за дуэль был приговорен военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния. Но по окончательному приговору, который утвердил Николай I, приговорен к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию. А Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске через два дня после дуэли. Позднее гроб с телом поэта по просьбе его бабушки был перевезен в село Тарханы и 5 мая 1842 года погребен в фамильном склепе Арсеньевых.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-333-00-263.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число регионов с рекордным падением мобильного трафика. Российские операторы связи начали фиксировать снижение объемов потребления мобильного интернета. Если в 2025-м трафик продолжал расти, то в первой половине 2026-го тенденция изменилась. Как пишут ведомости, самое существенное падение отмечено в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Более чем на 40%. Эксперты связывают изменение динамики с регулярными ограничениями работы мобильного интернета. При этом полного отказа от доступа в сеть не происходит. Пользователи все чаще переходят на альтернативные способы подключения, прежде всего публичные сети Wi-Fi и домашний проводной интернет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале осени. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025-м. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. В Иванове обновили проезжую часть на проспекте Строителей. Новый асфальт появился на участке от Ясеня до улицы Огнеборцев. Ремонт сделали за счет городских средств. На днях чиновники провели приемку. В ходе нее представители Народного фронта обратили внимание на две дороги, которые давно ждут ремонта. Это улица Кудряшова и 5-я Калиновская. В мэрии сообщили, что уже включили их в план на следующий год. На 5-й Калиновской прямо сейчас идет определение подрядчика. Там ремонт может начаться уже осенью.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.
0: Радиоканал «Иваново FM» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново FM».
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.

0: салоне Мастодент.
1: Звоните 440-640. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.
2: Давай!

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Каждое 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число регионов с рекордным падением мобильного трафика. Российские операторы связи начали фиксировать снижение объемов потребления мобильного интернета. Если в 2025-м трафик продолжал расти, то в первой половине 2026-го тенденция изменилась. Как пишут ведомости, самое существенное падение отмечено в Воронежске.

0: Курской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае – более чем на 40%. Эксперты связывают изменения динамики с регулярными ограничениями работы мобильного интернета. При этом полного отказа от доступа в сеть не происходит. Пользователи все чаще переходят на альтернативные способы подключения, прежде всего публичные сети Wi-Fi и домашний проводной интернет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале осени. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025-м. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. В Иванове обновили проезжую часть на проспекте Строителей. Новый асфальт появился на участке от Ясеня до улицы Огнеборцев. Ремонт сделали за счет городских средств. На днях чиновники провели приемку. В ходе нее представители Народного фронта обратили внимание на две дороги, которые давно ждут ремонта. Это улица Кудряшова и 5-я Калиновская. В мэрии сообщили, что уже включили их в план на следующий год. На 5-й Калиновской прямо сейчас идет определение подрядчика. Там ремонт может начаться уже осенью.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро 89 рублей 58 копеек.
2: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.

0: круто играю. Рак.
1: На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чайково. УКРН 12-233-50-263.
11: В «Бегам» для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
8: Добро пожаловать в ВТБ.
7: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Как же Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. В ряде регионов также увеличивают лимиты и смягчают действовавшие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны. В Иванове обновили проезжую часть на проспекте Строителей. Новый асфальт появился на участке от Ясеня до улицы Огнеборцев. Ремонт сделали за счет городских средств. На днях чиновники провели приемку. В ходе нее представители Народного фронта обратили внимание на две дороги, которые давно ждут ремонта. Это улица Кудряшова и 5-я Калиновская. В мэрии сообщили, что уже включили их в план на следующий год. На 5-й Калиновской прямо сейчас идет определение подрядчика. Там ремонт может начаться уже осенью. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
8: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область вошла в число регионов с рекордным падением мобильного трафика. Российские операторы связи начали фиксировать снижение объемов потребления мобильного интернета. Если в 2025-м трафик продолжал расти, то в первой половине 2026-го тенденция изменилась. Как пишут ведомости, самое существенное падение отмечено в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Более чем на 40%. Эксперты связывают изменение динамики с регулярным ограничениями работы мобильного интернета. При этом полного отказа от доступа в сеть не происходит. Пользователи все чаще переходят на альтернативные способы подключения, прежде всего публичные сети Wi-Fi и домашний проводной интернет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале осени. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025-м. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. В Иванове обновили проезжую часть на проспекте Строителей. Новый асфальт появился на участке от Ясеня до улицы Огнеборцев. Ремонт сделали за счет города.

0: городских средств. На днях чиновники провели приемку. В ходе нее представители Народного фронта обратили внимание на две дороги, которые давно ждут ремонта. Это улица Кудряшова и 5-я Калиновская. В мэрии сообщили, что уже включили их в план на следующий год. На 5-й Калиновской прямо сейчас идет определение подрядчика. Там ремонт может начаться уже осенью.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро 89 рублей 58 копеек.
2: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 27 июля.
1: Год 1830.
2: Во Франции началась июльская буржуазная революция. Непосредственным поводом послужили подписанные французским королем Карлом X ордонансы о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензам и об усилении репрессий против прогрессивной прессы. 27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло массовое вооруженное восстание под лозунгом «Защиты конституционной хартии 1814 года и смещения кабинета Полиньяка». Главной движущей силой революции были рабочие и ремесленники. Их поддержала мелкая и средняя буржуазия, а также передовая часть интеллигенции. В результате этих событий 2 августа Карл X отрекся от престола, 7 августа 1830 года была установлена июльская монархия, а Луи Филипп провозглашен королем французов. Вследствие июльской революции власть окончательно перешла в руки буржуазии, и во Франции установилась буржуазная монархия.
1: Год 1841.
2: В этот день на дуэли был убит Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург и художник. По словам современников, Михаил был очень вспыльчивым и закрытым человеком. При первом знакомстве распознать его настоящую личность мог не каждый. Найти почитателей своему литературному таланту Лермонтову тоже удалось не сразу. Очень долгое время его стихи были известны только в офицерских кружках. Слава пришла к Михаилу со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено Пушкину. Не умеющий скрывать своих чувств, Лермонтов нередко становился участником дуэлей и скандалов. Еще по возвращении из Кавказа Лермонтов ухаживал за княгиней Щербатовой. За ней же ухаживал и сын французского посла. Результатом стала еще одна дуэль и еще одна ссылка на Кавказ. Поэту было приказано постоянно держать на первой линии фронта. Лермонтов на войне отличался доблестью и абсолютным хладнокровием. В Пятигорске, возвращаясь из отпуска, он встретил старого знакомого по юнкерской школе, майора Николая Мартынова. Лермонтов, как всегда, извил и отпускал обидные шутки в адрес Мартынова. Вспыхнула ссора. 27 июля 1841 года на дуэли Лермонтов специально промахнулся, а Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту. Мартынов за дуэль был приговорен военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния. Но по окончательному приговору, который утвердил Николай I, приговорен к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию. А Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске через два дня после дуэли. Позднее гроб с телом поэта по просьбе его бабушки был перевезен в село Тарханы и 5 мая 1842 года погребен в фамильном склепе Арсеньевых.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-333-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midget Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midget P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлены и функции обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реклама на Иваново FM.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. В ряде регионов также увеличивают лимиты и смягчают действовавшие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны. В Иванове обновили проезжую часть на проспекте Строителей. Новый асфальт появился на участке от Ясеня до улицы Огнеборцев. Ремонт сделали за счет городских средств. На днях чиновники провели приемку. В ходе нее представители Народного фронта обратили внимание на две дороги, которые давно ждут ремонта. Это улица Кудряшова и 5-я Калиновская. В мэрии сообщили, что уже включили их в план на следующий год. На 5-й Калиновской прямо сейчас идет определение подрядчика. Там ремонт может начаться уже осенью. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль пёс.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: в обед.
1: Атмосфернейшая вещь, друзья. Точка невозврата от группы Ария открыла сегодняшний полдень на Иваново FM. Хотя в нашем случае, наверное, разумнее было бы назвать ее точкой возврата. Точкой возврата программы «Привет в обед» в эфир, конечно же. Я Кирилл Горохов, вот сейчас у микрофона сижу, передаю вам большой привет и надеюсь, что вы, несмотря на наш небольшой перерыв, настроились в 12.00 на Иваново FM с той целью, чтобы поделиться хорошим настроением, послушать немного любимых песен, зарядиться бодростью, драйвом, позитивом самим и зарядить им близких и друзей. Мне кажется, как-то никогда вовремя мы вернулись, за окном пасмурно, поэтому надо срочно что-то с этим делать, как-то приходить в норму, тем более новая неделя началась, и как-то без внимания такие состояния оставлять невозможно, друзья. Давайте будем возвращаться к позитиву с помощью прослушивания хорошей музыки и в хорошей компании, конечно. Если хотите нам что-нибудь написать, и чтобы мы это еще и в эфире озвучили, по номеру телефона для сообщений 8-920-678-3148 это можно сделать, где вам удобно. Мы все озвучим, исполним в прямом эфире. Не забудьте заказать любимую песню, ее тоже в эфирную сетку добавим. Есть еще группа ВКонтакте Иваново FM, там тоже можно писать в личные сообщения, и мы тоже постараемся как можно более оперативно в эфир это выпустить. Ну и в принципе на группу ВКонтакте Иваново FM не будет... Я думаю, будет полезно подписаться, потому что там вы можете узнавать самую актуальную информацию о розыгрышах, которые проходят у нас в эфире, например. Ну и плюсом, с днем рождения вас может поздравить не только близкий человек, но и наш помощник, искусственный интеллект Анатолий. В общем-то, все, вот такая вот мелочь и приятно, но это я так, к слову. Сейчас давайте послушаем группу «Китай», песню «После дождя», как никогда актуальную в этот понедельник, а сразу после, без промедлений, к первым сообщениям обратимся.

0: Привет в обед.
1: По-разному можно интерпретировать песню группы «Китай», такую немного меланхоличную, которую послушали только что, но называется она все-таки «После дождя», что как бы намекает нам на то, что дождь-то в итоге, друзья, закончится. А вот программа «Привет в обед» на Иванове ФМ только началась, еще и после большого перерыва. Ну, в общем, просто невозможно не озвучить первые сообщения, которые, кстати, уже успели прилететь, и это очень радостно. Пишет Алексей: «Доброго дня, Иванов ФМ. Последняя июльская неделя, видимо, решила нам напомнить о том, что близится осень. Но, надеюсь, еще немного лета мы все-таки успеем зацепить. Хандру прочь в рабочие будни с высоко поднятой головой». Такой девиз. Для настроения я и коллеги просим у вас гимн шута. Алексей, во-первых, вам спасибо большое за то, что написали еще и так вот оперативно, ударно, прямо в начале часа. Действительно, июльская неделя последняя немного подсдала в плане погоды, хотя на улице довольно тепло, но как-то немного пасмурно и сыровато все-таки, на мой личный вкус. И, тем не менее, разделяю ваш надежду на то, что лето еще к нам вернется, причем, надеюсь, вернется довольно скоро. Хандру мы тут на Иванове ФМ не переносим, поэтому тоже с вами в этом плане соглашусь. С поднятой головой и только с ней самой надо в рабочие будни вступать. Поэтому для вас и для ваших замечательных коллег, которым, кстати, тоже большой привет, поставлю «Короля и шута» в нашу эфирную сетку. Послушаем уже буквально в течение следующей минуты. Обязательно дождитесь. А пока быстро напомню, друзья, что дописаться до нас вы можете по номеру 8-920-670-78-31-48, где вам удобно. До конца этого часа мы озвучим ваше сообщение и выполним музыкальную заявку вот прямо в прямом

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные — это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиково. ОКН 13-333-00-263.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
7: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
8: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
7: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
8: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
7: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
9: Уважаемая Екатерина Маслова, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день, когда мир помнит о силе духа, стойкости и борьбе за свободу. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда было место для побед, даже самых маленьких, но важных. Пусть ваша решительность помогает вам преодолевать любые преграды, а мир вокруг остается добрым.
0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Привет в обед».
1: Группа «Секрет» отметилась в эфире Ивановой ФМ только что. Между прочим, в эфир ее добавил не абы кто, а наш помощник искусственный интеллект Анатолий. И, как мне кажется, сделал он это очень в тему. Действительно, ничего не исчезает, друзья. И даже программа «Привет в обед» вот не исчезла, ну, совсем-то окончательно, да? Просто небольшой перерыв был, а теперь мы с новыми силами вернулись и готовы озвучивать ваши сообщения и выполнять музыкальные заявки и далее. Екатерина вот такими словами хочет поделиться. «Добрый день, Ивановой ФМ. Передаю привет любимому мужу Антону. Мы с ним оба в такую погоду, как сегодня, ходим как сонные мухи, поэтому стараемся понемногу друг друга подбадривать. Поставьте песню «Острова» группы «Сердце Тру». Она очень ему нравится. Екатерина, вам спасибо большое, что написали. Большой привет от всей нашей команды и вам, и вашему дорогому супругу. Я на самом деле вас очень хорошо понимаю насчет вот этого состояния сонной мухи. Это все давление. Оно действительно на нас оказывает очень большое влияние, поэтому я только могу пожелать вам держаться изо всех сил. Ни в коем случае не впадать в сонливость, потому что от этого, на самом деле, как правило, только хуже становится. В общем, Екатерина, Антон, держитесь. Постараемся вас подбодрить, конечно же, группой «Сердце Тру», которую вы попросили поставить. Между прочим, довольно редко они отмечаются у нас в эфире, и это большое упущение. Послушаем вместе с вами уже совсем скоро. Пока напомню, друзья, что до конца этого часа, то есть до 13.00, вы можете тоже в эфире послушать вместе с нами вашу любимую песню. Передайте кому-нибудь из близких привет, пожелать чего-нибудь, может быть, поздравить, если есть повод. Да, в общем-то, написать все, что угодно по номеру 8-920-678-3148. А самое интересное, что написать можно не только что угодно, но и где угодно. Вот где вам удобно, там и пишите. Мы все это озвучим, исполним в ближайшее время до завершения программы «Привет в обед».

0: в обед.
1: Возвращаюсь к вашим сообщениям и к музыкальным заявкам, конечно, тоже в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Друзья, напоминаю, что до 13.00 на 106.7 мы слушаем не абы что, а вашу любимую музыку и ваши любимые песни. Поэтому, если хотите, чтобы что-нибудь эдакое прозвучало у нас в ближайшее время, обязательно напишите по номеру 8-920-678-3148, и мы вашу скромную просьбу, конечно же, исполним. Между прочим, у нас сегодня такие интересные кадры набираются музыкальные. В течение всего эфира недавно вот группа «Сердце Тру» была, которая, ну, будем честны, нечастые гости. А сейчас вот еще один интересный коллектив отметится по просьбе Владимира. Он пишет: «Привет, Иваново FM. Сегодня душа просит электропартизан. Давайте послушаем «Ветер перемен». Хорошего настроения желаю Александру и Николаю. Ребята, догуливайте последний день отпуска и давайте обратно к нам». Вот, Владимир, согласитесь, да, повезло Александру и Николаю. У них последний день отпуска выпал на понедельник. Как будто бы когда неделя начинается не с вот этого, в общем понимании, самого тяжелого дня, и работается полегче. Поэтому Александру, Николаю и вам, Владимир, большой привет. Группу «Электропартизаны» послушаем уже совсем скоро. Кстати, по-моему, «Ветер перемен» — это какая-то совместная песня с еще одним коллективом. Я, честно говоря, не помню, с каким именно, поэтому небольшой элемент сюрприза тоже будет, и это приятно. Слушаем «Электропартизаны», «Ветер перемен» прямо сейчас по Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Будем надеяться, что ветер перемен унесет подальше все тучи и всю пасмурность, которая сейчас присутствует на улицах. Такая вот очевидная, но тем не менее имеющая место мысль могла прийти вам, друзья, на ум при прослушивании электропартизан, который попросил поставить один из наших дорогих слушателей. Что будем слушать далее, узнаем прямо сейчас, пишет Александр. Здравствуйте, а можно передать привет моей супруге Надежде и поставить для нее песню Агаты Кристи «Гетеросексуалист»? Александр, отвечаем, конечно, можно. И вам, и вашей дорогой супруге Надежде большой привет и наилучшие пожелания хорошего дня и удачи во всех делах. На сегодня группу Агата Кристи с песней «Гетеросексуалист» я уже добавил в нашу эфирную сетку. Послушаем их совсем скоро, так что обязательно дождитесь. Всего вам доброго и еще раз спасибо, что написали. Если вы тоже, друзья, хотите что-нибудь послушать, номер 8-920-678-3148 весь в вашем распоряжении. Пишите, и до конца этого часа мы еще успеем вашу любимую песню поставить в эфир и ваше сообщение озвучить, конечно, куда без этого. У нас тут можно и привет передать, и пожелать чего-нибудь, и поздравить, если вдруг есть повод. Да, в общем-то, все что угодно можно написать. Главное, успеть это сделать до 13:00.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робей! У Стволыгина Андрея!
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново ФМ» сегодня день рождения.
9: Уважаемая Елена Шиманина, «Иваново ФМ» от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда история напоминает нам о важности мира, свободы и единства. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена светлыми победами, теплыми людьми и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть ваша стойкость помогает вам добиваться целей. Ярких перспектив.
0: С вами «Иваново FM». Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Завершаем первую на этой неделе программу «Привет, обед». На позитивной ноте, конечно. Есть еще одно сообщение. Дмитрий пишет: «Добрый день, Иваново ФМ. В уходящий вагон запрыгиваю, конечно, но мне все равно песню «В городе дождь» от Умы Турман очень хочется послушать. Всем хорошего настроения». Да нет, почему в уходящий вагон, Дмитрий? Наоборот, как раз вовремя вы написали, чтобы мы все вместе успели эту замечательную песню послушать. Я, кстати, сейчас вспомнил, что у Умы Турман, оказывается, песни на все случаи жизни есть. У них есть песни и в городе лето, и в городе дождь. Поэтому, конечно, этот коллектив на 106.7 отметится специально для вас. Спасибо, что попросили его поставить. Вам, кстати, тоже хорошего настроения. Друзья, программа «Привет, обед» вернется в эфир завтра в 12.00 ровно. Если какие-то из сообщений сегодня не успели озвучить в силу технических неполадок, да, могут быть проблемы со связью, мы в любом случае обязательно исправимся завтра в то же самое время с 12 до часу. Ну и про новые сообщения и музыкальные заявки тоже забывать не будем, и исполнять их постараемся так исправно, как это только возможно. На сегодня прощаюсь. У микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Слушаем группу Уму Турман, а я все, теперь точно прощаюсь. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий в родниках обновят сразу 4 соцобъекта. Среди них школа номер 4. Там проведут внутренние и фасадные работы, отремонтируют кровлю и заменят коммуникации. Кроме того, учреждения оснастят современной мебелью и оборудованием. Помимо школы, по программе Минсельхоза в родниках преображают дом культуры, детский сад и центр детского творчества, а также реконструируют участок дороги около ФАПа в селе Горкино и капитально ремонтируют дорогу в Никольском. В Иванове подвели первые итоги образовательного проекта «Жизненный цикл продукта». Он стартовал в марте. В нем участвуют 70 предпринимателей из разных районов. Они вместе с наставниками и экспертами учатся развивать продукт, находить клиентов и сохранять конкурентоспособность. К примеру, одна из участниц программы за 4 месяца успела зарегистрировать бренд по производству мягких игрушек, расширить каналы сбыта и увеличить выручку на 15%. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть, об этом пишет интернет-издание «Абзац» со ссылкой на медиков. По словам специалистов, все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 27 июля.
1: Год 1830.
2: Во Франции началась июльская буржуазная революция. Непосредственным поводом послужили подписанные французским королем Карлом X ордонансы о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензам и об усилении репрессий против прогрессивной прессы. 27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло массовое вооруженное восстание под лозунгом «Защиты конституционной хартии 1814 года и смещения кабинета Полиньяка». Главной движущей силой революции были рабочие и ремесленники. Их поддержала мелкая и средняя буржуазия, а также передовая часть интеллигенции. В результате этих событий 2 августа Карл X отрекся от престола, 7 августа 1830 года была установлена июльская монархия, а Луи Филипп провозглашен королем французов. Вследствие июльской революции власть окончательно перешла в руки буржуазии, и во Франции установилась буржуазная монархия.
1: Год 1841.
2: В этот день на дуэли был убит Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург и художник. По словам современников, Михаил был очень вспыльчивым и закрытым человеком. При первом знакомстве распознать его настоящую личность мог не каждый. Найти почитателей своему литературному таланту Лермонтову тоже удалось не сразу. Очень долгое время его стихи были известны только в офицерских кружках. Слава пришла к Михаилу со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено Пушкину. Не умеющий скрывать своих чувств, Лермонтов нередко становился участником дуэлей и скандалов. Еще по возвращении из Кавказа Лермонтов ухаживал за княгиней Щербатовой. За ней же ухаживал и сын французского посла. Результатом стала еще одна дуэль и еще одна ссылка на Кавказ. Поэтому было приказано постоянно держать на первой линии фронта. Лермонтов на войне отличался доблестью и абсолютным хладнокровием. В Пятигорске, возвращаясь из отпуска, он встретил старого знакомого по юнкерской школе, майора Николая Мартынова. Лермонтов, как всегда, извил и отпускал обидные шутки в адрес Мартынова. Вспыхнула ссора. 27 июля 1841 года на дуэли Лермонтов специально промахнулся, а Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту. Мартынов за дуэль был приговорен военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния. Но по окончательному приговору, который утвердил Николай I, приговорен к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию. А Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске через 2 дня после дуэли. Позднее гроб с телом поэта по просьбе его бабушки был перевезен в село Тарханы и 5 мая 1842 года погребен в фамильном склепе Арсеньевых.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус, концерт.
1: А-а-а.
2: Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлены и функции обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пес.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково. Украин 13-335-0-363.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Романова FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: три часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий в Родниках обновят сразу 4 соцобъекта. Среди них школа номер 4. Там проведут внутренние и фасадные работы, отремонтируют кровлю и заменят коммуникации. Кроме того, учреждения оснастят современной мебелью и оборудованием. Помимо школы, по программе Минсельхоза в Родниках преображают дом культуры, детский сад и центр детского творчества, а также реконструируют участок дороги около ФАПа в селе Горкино и капитально ремонтируют дорогу в Никольском. В Иванове подвели первые итоги образовательного проекта «Жизненный цикл продукта». Он стартовал в марте. В нем участвуют 70 предпринимателей из разных районов. Они вместе с наставниками и экспертами учатся развивать продукт, находить клиентов и сохранять конкурентоспособность. К примеру, одна из участниц программы за 4 месяца успела зарегистрировать бренд по производству мягких игрушек, расширить каналы сбыта и увеличить выручку на 15%. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть, об этом пишет интернет-издание «Абзац» со ссылкой на медиков. По словам специалистов, все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу. Отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами и эстакадами пожары и взрывоопасные объекты. Новые правила действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах ЖД-инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров и снизить риск пожаров. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 27 июля.
1: Год 1830.
2: Во Франции началась июльская буржуазная революция. Непосредственным поводом послужили подписанные французским королем Карлом X ордонансы о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензам и об усилении репрессий против прогрессивной прессы. 27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло массовое вооруженное восстание под лозунгом защиты конституционной хартии 1814 года и смещения кабинета Полиньяка. Главной движущей силой революции были рабочие и ремесленники. Их поддержала мелкая и средняя буржуазия, а также передовая часть интеллигенции. В результате этих событий 2 августа Карл X отрекся от престола, 7 августа 1830 года была установлена июльская монархия, а Луи Филипп провозглашен королем французов. Вследствие июльской революции власть окончательно перешла в руки буржуазии, и во Франции установилась буржуазная монархия.
1: Год 1841.
2: В этот день на дуэли был убит Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург и художник. По словам современников, Михаил был очень вспыльчивым и закрытым человеком. При первом знакомстве распознать его настоящую личность мог не каждый. Найти почитателей своему литературному таланту Лермонтову тоже удалось не сразу. Очень долгое время его стихи были известны только в офицерских кружках. Слава пришла к Михаилу со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено Пушкину. Не умея еще и скрывать своих чувств, Лермонтов нередко становился участником дуэлей и скандалов. Еще по возвращении из Кавказа Лермонтов ухаживал за княгиней Щербатовой. За ней же ухаживал и сын французского посла. Результатом стала еще одна дуэль и еще одна ссылка на Кавказ. Поэту было приказано постоянно держать на первой линии фронта. Лермонтов на войне отличался доблестью и абсолютным хладнокровием. В Пятигорске, возвращаясь из отпуска, он встретил старого знакомого по юнкерской школе, майора Николая Мартынова. Лермонтов, как всегда, извил и отпускал обидные шутки в адрес Мартынова. Вспыхнула ссора. 27 июля 1841 года на дуэли Лермонтов специально промахнулся, а Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту. Мартынов за дуэль был приговорен военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния. Но по окончательному приговору, который утвердил Николай I, приговорен к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию. А Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске через 2 дня после дуэли. Позднее гроб с телом поэта по просьбе его бабушки был привезен в село Тарханы и 5 мая 1842 года погребен в фамильном склепе Арсеньевых.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midget Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midget P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, ОКН
2: 13-333-5-0-263. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы Ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
3: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановцы активно пользуются новым городским маршрутом номер 47. Благодаря ему отдаленные районы стали ближе. Автобусы ходят через центральные улицы.

0: оборот Союза. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8100 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется почти в 21 тысячу. Самый низкий показатель в Мордовии, где стоимость минимальной корзины на месяц составляет около 6,5 тысяч. В Санкт-Петербурге и Москве за такой же набор придется отдать в районе 9,5 тысяч рублей. В Кинешме на этой неделе состоятся чемпионаты первенства России по водно-моторному спорту. Состязания пройдут с 30 июля по 2 августа. За медали в разных категориях будут бороться более 160 спортсменов со всей страны. Наш край представят 14 водно-моторников. По традиции, за зрелищными заездами можно будет наблюдать с дамбы реки Кинешенки.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро 89 рублей 58 копеек.
2: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
0: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
10: В «Бегам» для вас. Бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами и эстакадами пожары и взрывоопасные объекты. Новые правила действуют с 10 июля. Под такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах ЖД-инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров и снизить риск пожаров. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановцы активно пользуются новым городским маршрутом номер 47. Благодаря ему отдаленные районы стали ближе. Автобусы ходят через центральные улицы из местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, это пилотный проект. 47-й маршрут обслуживает городское предприятие. Главное отличие от частников – контроль графика. Перевозчику платят за соблюдение расписания. Ежедневно в рейс выходят большие ЛиАЗы и МАЗы. Первый стартует в 5 утра. Последний приезжает на конечные в 23:00. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года увеличилась почти на 8%. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

0: Состязания пройдут с 30 июля по 2 августа. За медали в разных категориях будут бороться более 160 спортсменов со всей страны. Наш край представит 14 водномоторников. По традиции, за зрелищными заездами можно будет наблюдать с дамбы реки Кинешенки.
1: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
2: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
0: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

капитан. Когда закончился дождь, нам сказали, что можно идти назад. Мы срывали погоны и боль. Мы палили вверх, и кто-то из наших упал.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 27 июля.
1: Год 1830.
2: Во Франции началась июльская буржуазная революция. Непосредственным поводом послужили подписанные французским королем Карлом X ордонансы о роспуске палаты депутатов, об ограничении избирательного права земским цензам и об усилении репрессий против прогрессивной прессы. 27 июля 1830 года в Париже вспыхнуло массовое вооруженное восстание под лозунгом защиты конституционной хартии 1814 года и смещения кабинета Полиньяка. Главной движущей силой революции были рабочие и ремесленники. Их поддержала мелкая и средняя буржуазия, а также передовая часть интеллигенции. В результате этих событий 2 августа Карл X отрекся от престола, 7 августа 1830 года была установлена июльская монархия, а Луи Филипп провозглашен королем французов. Вследствие июльской революции власть окончательно перешла в руки буржуазии, и во Франции установилась буржуазная монархия.
1: Год 1841.
2: В этот день на дуэли был убит Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург и художник. По словам современников, Михаил был очень вспыльчивым и закрытым человеком. При первом знакомстве распознать его настоящую личность мог не каждый. Найти почитателей своему литературному таланту Лермонтову тоже удалось не сразу. Очень долгое время его стихи были известны только в офицерских кружках. Слава пришла к Михаилу со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено Пушкину. Не умеющий скрывать своих чувств, Лермонтов нередко становился участником дуэлей и скандалов. Еще по возвращении из Кавказа Лермонтов ухаживал за княгиней Щербатовой. За ней же ухаживал и сын французского посла. Результатом стала еще одна дуэль и еще одна ссылка на Кавказ. Поэтому было приказано постоянно держать на первой линии фронта. Лермонтов на войне отличался доблестью и абсолютным хладнокровием. В Пятигорске, возвращаясь из отпуска, он встретил старого знакомого по юнкерской школе, майора Николая Мартынова. Лермонтов, как всегда, извил и отпускал обидные шутки в адрес Мартынова. Вспыхнула ссора. 27 июля 1841 года на дуэли Лермонтов специально промахнулся, а Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту. Мартынов за дуэль был приговорен военно-полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния. Но по окончательному приговору, который утвердил Николай I, приговорен к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию. А Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске через два дня после дуэли. Позднее гроб с телом поэта по просьбе его бабушки был перевезен в село Тарханы и 5 мая 1842 года погребен в фамильном склепе Арсеньевых.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: За рулем к свободе. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-5-0-263.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.
9: А за окошком месяца...

послушаю, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановцы активно пользуются новым городским маршрутом номер 47. Благодаря ему отдаленные районы стали ближе. Автобусы ходят через центральные улицы из местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, это пилотный проект. 47-й маршрут обслуживает городское предприятие. Главное отличие от частников – контроль графика. Перевозчику платят за соблюдение расписания. Ежедневно в рейс выходят большие ЛиАЗы и МАЗы. Первый стартует в 5 утра, последний приезжает на конечные в 23:00. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года увеличилась почти на 8%. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8100 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется почти в 21 тысячу. Самый низкий показатель в Мордовии, где стоимость минимальной корзины на месяц составляет около 6,5 тысяч. В Санкт-Петербурге и Москве за такой же набор придется отдать в районе 9,5 тысяч рублей. В Кинешме на этой неделе состоятся чемпионаты и первенства России по водно-моторному спорту.

0: слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов выше 0.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Атом» начали передавать покупателям. Первые серийные машины поставляют тем, кто их забронировал на этапе раннего предзаказа. Забрать машину можно самостоятельно или с доставкой на дом. До конца года покупателям отгрузят не меньше 3000 машин. Новые заказы тоже принимают, но машину придется подождать до конца года. КАМАЗы получат цельнолитые картеры мостов. Новая технология сделает узел надежнее и долговечнее. Допустимая нагрузка на ось тоже вырастет. Пока технология не стала серийной, новые узлы проходят стендовые испытания. Но в будущем грузовики будут оснащать ими с завода. А на существующие машины новые цельнолитые картеры можно будет установить при ремонте. Ушедшие автоконцерны сохраняют интерес к российскому рынку. По словам главы ассоциации автодилеров, первыми после снятия санкций могли бы вернуться корейские марки. Тем более их российские представительства продолжают работать. Высок интерес к возвращению BMW. Но, напомним, публично представители иностранных концернов возможность возвращения отрицают. Недавно казалось, что бизнес-класс в России прочно застолбили BMW, Mercedes и Audi. И даже уход не поколебает их позиции на рынке. Но за несколько лет седан Honchi H5 стал привычной частью дорожного потока в крупных городах. Машину ценят за то, что ни по дизайну, ни по комфорту она не уступает немцам, а по цене доступнее. Подробнее о том, почему покупатели выбирают Honchi H5, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пес.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Интерес к подержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Это выяснили аналитики Автору. Наибольший интерес водители проявили к машинам возрастом от 3 до 7 лет, на которые приходится почти треть от всего объема предложения. Ранее эксперты рассказали, что за последние 3 недели продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти в 2 раза, на 83%. Ивановцы активно пользуются новым городским маршрутом номер 47. Благодаря ему отдаленные районы стали ближе. Автобусы ходят через центральные улицы из местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, это пилотный проект. 47-й маршрут обслуживает городское предприятие. Главное отличие от частников – контроль графика. Перевозчику платят за соблюдение расписания. Ежедневно в рейс выходят большие ЛиАЗы и МАЗы. Первый стартует в 5 утра, последний приезжает на конечные в 23:00. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановцы активно пользуются новым городским маршрутом номер 47. Благодаря ему отдаленные районы стали ближе. Автобусы ходят через центральные улицы из местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, это пилотный проект. 47-й маршрут обслуживает городское предприятие. Главное отличие от частников – контроль графика. Перевозчику платят за соблюдение расписания. Ежедневно в рейс выходят большие ЛиАЗы и МАЗы. Первый стартует в 5 утра. Последний приезжает на конечные в 23:00. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года увеличилась почти на 8%. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8100 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется почти в 21 тысячу. Самый низкий показатель в Мордовии, где стоимость минимальной корзины на месяц составляет около 6,5 тысяч. В Санкт-Петербурге и Москве за такой же набор придется отдать в районе 9,5 тысяч рублей. В Кинешме на этой неделе состоятся чемпионаты и первенства России по водно-моторному спорту. Состязания пройдут с 30 июля по 2 августа. За медали в разных категориях будут бороться более 160 спортсменов со всей страны. Наш край представят 14 водно-моторников. По традиции, за зрелищными заездами можно будет наблюдать с дамбы реки Кинешемки.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Слушайте Иваново FM.

0: выйдя позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-00-263.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай.

прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново FM.
2: Здесь по мне равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень,

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: и шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».